Попаду в Оринзайце с году, в Орхана велипити вогормес эст комецутян, говял ханамакал, кянкет махканацуис, хазорот такарис, аменакарогат варанялис, ах пюрет и мастутян химарис евтамриалис, канзис халвелов састик инчпес хаварин анантел сузак, анзгаяпес есинкес махван цугаканка, чехаскаца коруста, ворогайт нангитаца, чтеса ворсацох цацук мекенанера, чекаскацеци кехцавор варми хапеютяна, чекатеци гайтакхтюна инск шрджапатац, чешошапеци патандич цанцарка карти, чарикнера вра хасан инц. Канзи анзгана сумнери пес мернуненг ученг заргурум, корчуменг ученг сарсапум, тахвуменг ученг хонарум, тарагрвуменг ученг тагнапум, ехцвуменг ученг захчум, машвуменг ученг хасканум, бакасуменг ученг вералервум, кайлуменг ученг сгушанум, гервуменг ученг сгум. Искхоп еранелин хангисте анванум вахчана марту. Нуйна Серпиет Евьес Касеи, Ете Махацун Горцери Бера, Ес Чуненаи Враз Цанрацац. Манавант Ворворогайта Гахтние, Евайн Ларогна Неревульт, Евжаманаки Тара Вочинчиц, Антяла Анхайт, Ев апарни каскацели, вот керес анхастат, ев миткес цандац, керкерес барнавож, ев баркес анжушкал, мармінес мех самакарт, ев цанкучунерес еркрасер, бнакарана се кавеген, ев анзрев нернуж гнаки, карикнерес антвели, ев патахарнер наменаграв, миткас чарахнам, ев тенчерес чаракам, кянк семьорья, ев зварчутюннер ваганц, амбарнер вочинчутям пенли, ев паеснер камов, стверием наман, ев кирпаранг се цицагели, зи эст погоси, ер патвиран вра хасав, инц ампатраст гатнелов ирен, кентанацан мехкер нартарутян еревумов. Ев ес махаца кянхи хамар, укорыстян хамар кентанаца. Иск ес ампетке маменинчи меч, ев парсавели воркан хэнаре асэр хоскеров, нирхумэм минждэр артунэм, тэмрумэм минждэр згастэм еревум, баре паштутяна смэч гайтакэгвумэм, ев врипум минждэр аготумэм, хазив артарацац меганчумэм, удэрнор халагвац вртовум дарчал, минждэр аршавумэм арач, дэпи етэм хакамитум, у кайлелис керункис вра дарнумем ет, лусси ет мимас хаварем кацум, хазив кангнац керкин глорвумем, цахкумем, учем далис пату хасумем, учем горцадрум, хостанумем, учем катарум, ухтумем, учем вачарум, каркарумем дзеркерес, ев ет кашум дарця.